намиккараагума таакко илериюкки ангиқарсимава чаахуурааппуллумарао